0: Поэтому мы не по фон, индиане, не по бонди.
1: Бондия, мараросей.
0: Тарагути маророзита, мурипи.
1: Убиана Меки, Луис Меки, кунокама коня тимакат.
0: Мажита моя, поеду типа и тизу, кукает, замучает ажипи.
1: Кает запуман пану, нгандишита бастро панюмба. Назори бангвара, доминго, дненда кукереджа.
0: Табатора тесежия.
1: Nada, tizi na danya ndira.
0: Ah, alright, majita. Ei, tei, guagua, no acho manani.
1: Chegou tanga de babassa na técnica, ando ia mais Maria Manuel Dadida, mesmo no Rapita Brown, de Ana Nastasia McLuish, Viram McLuish, Rosita McLuish, Patrícia McLuish. Mami Gomir Vintage, esse, no tingap indefinado, mané, tá na, tá, tá, tenda.